Как и мандруга, и тут у нас текущая ушина у нас. Пресса в остыл, аж в рюкю. Ну, сожди, в кабуке рю. Ты не посаги на галю, аж от закилу.